0: Поэтому Советский Союз и должен быть сосредоточиться на обороне западных рубежей. А на Востоке производить мягкую, тонкую политику, чтобы не начать войну с Японией. Поэтому для нас очень важным стабилизующим фактором является война китайского народа против японских захватчиков. Это очень важный фактор безопасности нашего Советского Дальнего Востока.
1: Я согласен с вами, товарищ Сталин. Но результаты войны в Китае нас не радуют. Но мы можем ни в чем не изменять политику к Китаю. Нам надо что? Немножко подождать.
0: Идите и скажите китайским товарищам, что мы будем продолжать оказывать помощь в их войне с японскими захватчиками.

А нам, товарищи Ворошилов, придется готовиться к войне с Японией.